0: мошенники используют эмоции жертв, а наиболее уязвимыми остаются пожилые люди. Мошенники не атакуют технологии, а воздействуют на самое слабое звено – человека, вызывая панику для получения денег или конфиденциальных данных. Наиболее распространенные схемы включают ложные звонки о якобы попавших в беду родственниках, проблемах с банковскими счетами или выигрыше призов. Во всех случаях жертв подталкивают к быстрым действиям передачи личной информации. Специалисты рекомендуют проявлять осторожность, не сообщать пароли и банковские данные, а также проверять информацию через официальные источники, прерывая подозрительные звонки. В Молдове впервые начнут собирать данные о загрязнении воздуха, связанного с гражданской авиацией. Новая система контроля выбросов обяжет авиаперевозчиков передавать информацию о вредных веществах, которые образуются в процессе эксплуатации воздушных судов. По данным Министерства окружающей среды, механизм обсуждался на обучающем семинаре при поддержке Всемирного банка с участием представителей авиационной отрасли и международных экспертов. И о погоде. В субботу 20 июня на всей территории страны будет солнечно. Ветер будет дуть северо-западный, слабый. Ночью температура воздуха будет варьировать от 13 до 18 градусов тепла. Днем от 27 до 32 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Împreună pe aceleași lungimi de undă.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Республика Молдова готовит механизмы поддержки инвестиций в мощности по хранению электрической энергии. Власти намерены использовать опыт Румынии для их разработки. На совещании в Министерстве энергетики с представителями румынских органов по вопросам конкуренции были рассмотрены лучшие европейские практики поддержки инвестиций в инфраструктуру хранения энергии, а также способы внедрения таких инструментов в соответствии с нормами в области конкуренции и государственной помощи. Разрабатываемые механизмы предусматривают предоставление через Организацию по развитию предпринимательства финансовых инструментов, призванных облегчить инвесторам доступ к финансированию. К ним относятся гарантии для частичной компенсации банковских процентных ставок, а также финансовые гарантии по кредитам, привлекаемым для установки систем хранения энергии. Еще одной темой стало возмещение инвестиций в теплоэлектроцентрали, которые планируется применять после либерализации рынка электроэнергии. Республика Молдова ускоряет модернизацию профессионально-технического образования посредством запуска нового этапа проекта укрепления системы профессионально-технического образования Молдовы. Инициатива продолжает поддерживать те же ключевые направления развития человеческого потенциала, подготовку педагогических и управленческих кадров, обновление учебно-методической документации и модернизацию образовательной среды, включая лабораторные и учебные помещения. Недавний анализ показал, что все больше учащихся поступают в систему профессионально-технического образования со значительными пробелами в знаниях и психоэмоциональными трудностями. Учебные заведения не всегда располагают достаточными ресурсами для решения этих проблем. Учителей, психологов и других специалистов будут обучать методам мотивации учащихся. Проект «Концепт», инициированный в 2008 году, стал одной из важнейших инициатив по поддержке профессионально-технического образования в стране. На протяжении 5 предыдущих этапов проект способствовал разработке профессиональных стандартов, модернизации учебных программ, созданию учебных материалов, оснащению лабораторий и повышению квалификации педагогических кадров, укрепляя партнерство между образовательными учреждениями и деловой средой. Бенефициарами 6-го этапа проекта, который будет реализовываться до конца 2029 года, являются 13 учебных заведений. Зарубежные новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы его страны фактически являются второй по силе армии НАТО, сообщает Агерпресс. По его словам, Украина доказала свою способность противостоять российской агрессии и является важным партнером для стран НАТО. Украинский лидер сделал это заявление во время встречи с прессой, добавив, что НАТО нуждается в Украине. Он также отметил, что этот факт уже признают все главы государств-членов НАТО. По словам Зеленского, украинская армия более чем доказала свою способность противостоять российским вооруженным силам. После того, как Соединенные Штаты Америки пытаются выступать посредником в урегулировании конфликта, обсуждение возможного вступления Украины в НАТО было поставлено на паузу. В конце 2025 года США обсуждали план прекращения войны, который в частности предусматривал в качестве одного из условий и требований России к Украине отказаться от стремление вступить в НАТО. Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласен с этим условием. По его словам, решение о вступлении Украины в альянс должно приниматься исключительно странами-членами НАТО. Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф вылетел в Швейцарию для участия в первом раунде переговоров с делегацией Ирана по ядерной сделке, сообщил американский новостной портал Axios со ссылкой на источник в США. Переговоры представителей Вашингтона и Тегерана должны были состояться 19 июня. На них планировалось подписание меморандума о взаимопонимании между двумя странами. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, ветер северо-западный слабый. Температура воздуха плюс 27-32 градуса. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant. În grădina lui Vasile și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
3: Salutare și bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În grădina lui Vasile, locul unde vorbim despre grădinărit, gospodărie și toate activitățile care ne aduc mai aproape de pământ și de roadele sale. Sunt Vasile Mija și împreună cu regizorul Domnița Jechiu vă invităm să ne urmăriți și de această dată, pentru că deja suntem în luna iunie, o perioadă plină de muncă, dar și de satisfacții pentru tot cei care îngrijesc o grădină, o livadă sau o mică fermă. În ediția de astăzi avem 3 subiecte de actualitate și câteva sfaturi practice care vă pot fi de folos chiar în această perioadă. Din sumar, Olga Belaia, specialistă în horticultură, ne va vorbi despre îngrijirea tomatelor și despre prevenirea manei, una dintre cele mai periculoase boli ale acestei culturi.
4: Problema este că dacă o roșie a fost afectată și boala a progresat, nu mai există niciun tratament care să o poată salva.
3: Apoi mergem la Dubăsari, acolo unde Sergiu Burkin cultivă roșii și castraveți în pepiniera sa și îi comercializează atât pe piața locală cât și la târgul Camara Fest din orașul Chișinău.
5: Provocări avem din toate părțile anul acesta, și din partea anul timpului și din partea cheltuielilor, dar nu știm ce să zic.
3: Iar la Sadova aflăm cum se desfășoară ultimele zile ale sezonului de căpșune și stăm de vorbă cu Tamara Pankishin, omul care veghează asupra calității și organizării procesului de recoltare.
6: Consumatorul nostru îndrăgește acest fruct, se procură bine, se consumă, așa parcă nu avem probleme la moment.
0: În grădina lui Vasile.
3: Tomatele în luna iunie, cum le protejăm de mană? Luna iunie este decisivă pentru

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Власти признают, что сельхозпроизводители переживают сложный период и выражают готовность к конструктивному диалогу. Такое сообщение было передано премьер-министром Александру Мунтяну на встрече с представителями Национальной федерации фермеров Молдовы и Ассоциации женщины за устойчивое сельское хозяйство. В обсуждениях в правительстве также участвовали министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Котлобуга, министр финансов Адриан Гаврилиц, а также представители других государственных органов. Власти заявили, что инициируемая политика направлена на поддержку развития сельского хозяйства и устранение существующих неравенств. Напомним, что Ассоциация селофермеров решила организовать масштабную региональную акцию протеста с использованием сельскохозяйственной техники 24 июня. Решение было принято на фоне обвинений в отсутствии диалога с властями по поводу требований, направленных ассоциацией в Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности и Министерство финансов. Также фермеры раскритиковали новую налоговую политику на следующий год, заявив, что она создаст дополнительное давление на сектор из-за отмены льготной ставки НДС в 8% и введения стандартной ставки в 20%. Структурные реформы и модернизация финансовой системы Республики Молдова стали темой обсуждения между главой Национального банка Молдовы Анкой Драгу и вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антониеллой Бассани в рамках проходящего в Варни, Болгария, заседания. Диалог был сосредоточен на укреплении стратегического партнерства между Республикой Молдова и Всемирным банком с акцентом на поддержку структурных реформ в финансовом секторе и модернизацию экономической инфраструктуры, согласно сообщению Национального банка Молдовы. Анка Драгу отметила, что реализация повестки экономических реформ и оптимизация канала финансирования реального сектора являются приоритетными задачами для обеспечения устойчивого экономического роста и смягчения рисков, вызванных внешними шоками и региональной геополитической напряженностью. Также была подчеркнута стратегическая важность плана экономического роста для Республики Молдова, поддерживаемого Европейским Союзом. Министр обороны Республики Молдова Анатолий Носатый принял участие 18-19 июня в 35-й встрече контактной группы по поддержке Украины, которая прошла в штаб-квартире Североатлантического альянса НАТО в Брюсселе, Бельгия. Основными темами обсуждения стали региональная безопасность, европейская интеграция Республики Молдовы и сотрудничество с Бельгией и Европейским Союзом. Официальные лица также обсудили и предоставление помощи для модернизации национальной армии и укрепления институциональной устойчивости перед текущими вызовами в сфере безопасности, говорится в сообщении Министерства обороны. Контактная группа по поддержке Украины представляет собой международную платформу на уровне министров обороны стран-союзников и партнеров Североатлантического альянса НАТО, в рамках которой предоставляется информация о помощи Украине. Республика Молдова участвует мероприятий в качестве наблюдателя. Зарубежные новости. Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направлялись в Швейцарию для переговоров, сообщило агентство Axios. Хотя удары Израиля в Ливане сегодня могут поставить под угрозу новое перемирие, важное для завершения войны с Ираном, передает Reuters. Переговоры, проводимые Стивом Уиткофом и Аббасом Аракчи, представляют попытку превратить временное соглашение из 14 пунктов, достигнутое на этой неделе, в устойчивое региональное соглашение, направленное на прекращение войны, начатой Соединенными Штатами и Израилем 28 февраля против Ирана. Прекращение боевых действий в Ливане является условием для начала 60-дневных американских-иранских переговоров по урегулированию споров вокруг ядерной программы Ирана и других сложных вопросов, необходимых для достижения более устойчивого соглашения, которое важно для возобновления работы Ормского пролива и стабилизации мировых поставок нефти. Сегодня днем ожидается переменная облачность, осадки маловероятные, ветер северо-западный слабый, температура воздуха плюс 27, плюс 32 градуса. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Публичитате ла Радио Молдова. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Жетур X50» от 14 900 евро. «Жетур.МД».
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuvărit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 2135. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
5: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu. Vă invit la o nouă ediție a emisiunii Din Tradiții strămoșești împreună cu regizoarea Domnița Jechiu. Invitatul emisiunii de astăzi este interpretul Damian Spinei, care e angajat al Centrului Național de Cultură Tradițională actualmente. Bine ai venit, Damian!
6: Bună ziua, stimată doamna Silvia! Vă mulțumesc din tot sufletul pentru această oportunitate de a face parte în cadrul emisiunii dumneavoastră. Este o mare, mare bucurie să ne auzim.
5: Nu ai fost la noi de când ești angajat al Centrului de Cultură Tradițională. Cum te simți în această postură? Cum te-ai încadrat în serviciu? Îți place munca în această instituție, colegii, activitatea?
6: Mă regăsesc foarte bine și vreau să le mulțumesc în primul rând colegilor mei, care m-au primit cu multă, multă căldură. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, fiindcă mi-ați fost sprijin și m-ați îndrumat pe parcursul carierei mele artistice, că drumul muzicii nu este tocmai unul ușor, este unul sinuos deseori și sunt importanți oamenii care contribuie la construirea așa cu cărămidul, cu cărămidea carierii artistice, care îți pun un umăr și un sprijin. Și sigur că lucrul în cadrul centrului se leagă foarte, foarte bine cu domeniul meu de activitate la doctorat, fiind doctorand în anul întâi, deja trec în anul 2, la specializare etnomuzicologie la Universitatea de Vest din Timișoara și mulțumesc și profesorului meu universitar, doctor abilitat Lucian Emil Roșca, pe care îl salutăm cu mare, mare drag, dacă ne ascultă. Și iată, anume în cadrul acestei instituții am oportunitatea de a mă dezvolta pe plan profesional, de a învăța, de a mă aprofunda cunoștințele în domeniul etnomuzicologiei. Chiar de curând am mers în cadrul unei expediții folclorice organizate în raionul Orhei, în mai multe localități rurale, în care am avut mare, mare bucurie să descoperim niște oameni deosebiți, informatori, care să zic că așa sunt pe cale de dispariție, meșteri unici. Totodată am descoperit și informatori, purtători de patrimoniu cultural, care ne-au împărtășit din experiența lor de viață, ne-au povestit despre sărbătorile din localitățile lor, cum se petreceau, cum se organizau pe timpuri și ne-au oferit posibilitatea să arhivăm, să documentăm, să filmăm încercăm să înregistrăm diferite cântece vechi.
5: Ai alături colegi care au experiență bună și tocmai ești încadrat într-o direcție care îți pică bine așa și pentru doctorat. Ce ai de la colegii tăi?
6: Am de învățat foarte, foarte mult de la ei. Într-adevăr, au experiență mult mai bogată decât a mea și este, cum am spus, o mândrie și o onoare pentru mine că i-am alături. Pe mulți dintre ei deja îi cunosc de mai mult timp și a fost mare mirare, iată, să descoperă atâtea bobine, atâtea cântice vechi înregistrate pe acestea și să lucrez chiar însuși la magnetofon.
5: Așa.
6: În care să putem digitaliza aceste bobine și să catalogăm informația de acolo, să o cercetăm, să o analizăm.
5: Cine ți este șeful?
6: Îmi este doamna Cristina Godoroja.
5: Cristina are o experiență, e omul potrivit care să te ajute în aspecte de cercetare și analiză a materialului muzical.
6: Este o fată deosebită și ca și om, dar și ca și profesionist. M-a ajutat foarte mult atât pe plan profesional, interpretativ, să zic așa, să aleg cântecele care mi se potrivesc, fiindcă am în plan, iată, să înregistrez 20 de cântece folclorice pe care le-am cules în cadrul cercetărilor, în cadrul expedițiilor folclorice pe care le-a organizat Centrul Național de Cultură Tradițională, dar totodată pe care

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. В понедельник состоится второй саммит Европейский Союз Республика Молдова. ПСРМ провела в Кишинев марш семьи. Председатель парламента Республики Молдова совершит официальный визит в Чехию. Далее подробности. В понедельник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Кушта проведут второй саммит Европейский Союз и Республика Молдова. Согласно сообщению Европейской комиссии, вместе с президентом Республики Молдова Майей Санду они подведут итоги прогресса в отношениях между Европейским Союзом и нашей страной, а также обсудят следующие этапы процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз после открытия переговоров по первому кластеру глав основополагающие ценности. Как отмечается в сообщении, саммит с Республикой Молдова станет еще одним мощным сигналом неизменной поддержки Европейским Союзом европейского курса страны. Лидеры обсудят реализацию программы реформ Республики Молдова в рамках Европейского плана экономического роста, по которому уже было выделено финансирование в размере 504 миллионов евро. Согласно заявлению Европейской комиссии, саммит также предоставит возможность укрепить сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес, включая транспортную и цифровую связанность, энергетику, образование и защиту от гибридных угроз. Председатель парламента Республики Молдова Игорь Гроссу совершит официальный визит в Чехию в период с 22 по 23 июня по приглашению своего чешского коллеги. В программу визита входят встречи с официальными лицами Чехии, а также обсуждение по вопросам укрепления двусторонних молдавско-чешских отношений, межпарламентского сотрудничества и поддержки, оказываемой Республике Молдова в процессе европейской интеграции. Игорь Гроссу также примет участие в презентации фильма чешского режиссера Петра Вольдена «Ориентиры Молдовы», посвященного Республике Молдова и продвижению имиджа страны за рубежом. Министр обороны Республики Молдова Анатолий Носаты принял участие в 35-й встрече контактной группы по поддержке Украины, которая прошла в штаб-квартире Североатлантического альянса НАТО в Брюсселе, Бельгия. Основными темами обсуждений стали региональная безопасность, европейская интеграция Республики Молдова и сотрудничество с Бельгией и Европейским Союзом. Официальные лица также обсудили предоставление помощи для модернизации национальной армии и укрепления институциональной устойчивости перед текущими вызовами в сфере безопасности, говорится в сообщении Министерства обороны. Контактная группа по поддержке Украины представляет собой международную платформу на уровне министров обороны стран-союзников и партнеров Североатлантического альянса, в рамках которой предоставляется информация о помощи Украины. Республика Молдова участвует в мероприятии в качестве наблюдателя. Партия социалистов Республики Молдова организовала в Кишинев марш семьи. Мероприятие прошло за день до запланированной на воскресенье акции ЛГБТК-сообщества. Участники шествия несли флаги и воздушные шары с партийной символикой, а также выражали недовольство в отношении сексуальных меньшинств. «Будут семьи, будет и страна», — таким был главный лозунг акции. Под звуки народной музыки с красными воздушными шарами в единой колонии сотни семей прошли по улице митрополита Гавриила Бонвеску-Батони к скверу у Кафедрального собора Рождества Христова. Во главе колонны шли председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Дадон и другие депутаты-социалисты. Сегодняшнее мероприятие призвано поддержать традиционную семью в Республике Молдова. Мы не протестуем против кого-либо, потому что если бы были бы против, то проводили бы завтра марш по этой же улице. Но ставить людей друг против друга – это неправильно. Подобные мероприятия дают очень четкий сигнал о том, что мы православная страна, что мы уважаем традиционную семью и будем придерживаться этих ценностей и в будущем. 21 июня состоится еще одно шествие в рамках фестиваля «Молдова Прайд 2026», который проводится уже в 25-й раз. Мероприятие пройдет под лозунгом «Любовь созидает, закон защищает». Власти намерены расширить площади лесов в Республике Молдова, в том числе за счет развития частного лесного сектора, который в настоящее время составляет 0,3% лесного фонда страны. С этой целью Министерство окружающей среды готовит новые механизмы поддержки владельцев земельных участков и разрабатывает четкие правила создания и управления частными лесами. Об этом рассказал представитель Министерства окружающей среды Адриан Скутельник в программе на радио Молдова.
2: Proprietarul terenului poate să inițieze crearea unei păduri.
1: Владелец земельного участка может инициировать создание леса, но здесь есть лишь одно ограничение. Участок не должен относиться к сельскохозяйственным землям высшей продуктивности. Законодательство не допускает вывода из сельскохозяйственного оборота земель с бонификацией выше 60 баллов. Частные собственники обязаны иметь лесохозяйственный план и руководствоваться им при управлении лесным фондом, и, конечно же, на них ложится обязанность по охране и защите лесного фонда. Лесоустроительный проект представляет собой план управления лесом, разрабатываемый специалистами, и включает перечень работы, сроки их выполнения, где и когда высаживаются деревья, каким образом проводятся работы по расчистке и другие мероприятия по уходу за лесом. Такой документ составляется сроком на 10 лет. Министерство окружающей среды работает над созданием механизмов, которые будут стимулировать развитие частного лесного фонда. Среди них возможность предоставления финансовых стимулов владельцам земельных участков, которые решат облесить свои земли и официально перевести их в категорию лесного фонда. Старое русло Нижнего Днестра может быть восстановлено благодаря мерам, направленным на возобновление естественной циркуляции воды и восстановление экологического баланса в регионе. Об этом говорится в представленном технико-экономическом обосновании. Территория расположена в пойме реки вблизи населенных пунктов Копанка, Валяверде, Леонтя и Талмаза и представляет собой важную зону биоразнообразия, являясь частью охраняемой территории Национального парка Нижний Днестр. Среди предлагаемых мер восстановления гидравлической связанности, очистка русла и создание прибрежных защитных полос, которые помогут уменьшить эрозию почвы и предотвратить дальнейшее заиливание русла. Власти рассчитывают, что восстановление циркуляции воды будет способствовать улучшению состояния экосистем и сохранению видов растений и животных, обитающих в этой местности. Зарубежные новости. По меньшей мере два человека погибли в результате удара беспилотника на юге Ливана вскоре после вступления в силу перемирия между Израилем и группировкой Хезболла, сообщает агентство Reuters со ссылкой на ливанский медицинский источник. Точное место удара официально не подтверждено, однако инцидент произошел на фоне продолжающей эскалации в регионе, несмотря на объявление о прекращении огня. Армия обороны Израиля не прокомментировала эти удары. Вместе с тем официальный представитель израильских вооруженных сил генерал Эфи Дефрин ранее заявил, что военные операции будут продолжены. Израиль утверждает, что его действия являются ответом на атаку Хезболлы на юге Ливана, в результате которой погибли четверо израильских военнослужащих. 20 июня на Запорожской АЭС произошло отключение внешнего энергоснабжения, передает BBC. Причиной отключения стала проблема с линиями электропередачи объекта, сообщила группа МАГАТЭ на АЭС. При этом автоматически заработали аварийные дизель-генераторы для обеспечения резервного электроснабжения для охлаждения активной зоны реактора и других важных функций ядерной безопасности. Очередное отключение подчеркивает жизненно важное значение укрепления связи АЭС с электросетью в рамках усилий по предотвращению ядерной аварии, цитирует соцсети МАГАТЭ ее генерального директора Рафаэля Гросси. Самая крупная в Европе Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с весны 2022 года. Воюющие стороны периодически обвиняют друг друга в нанесении ударов по станции. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов. Завтра днем ожидается плюс 27, плюс 32. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Жетур.md. Publicitate la Radio Moldova.
3: Compatrioți, salutare! Lumea este plină de oameni disponibili, zicea Robert Frost. Unii dispuși să muncească, alții să-i lase pe ceilalți. Din oricare categorie ați face parte, vă acceptăm așa cum sunteți. Condiția e una, să ascultați cu luare aminte un proaspăt, adică nou-nouț episod al serialului radiofonic, proiect semnat de Ion Chiorpec, semnificativ intitulat 7 la Studio.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 20.
4: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Дмитрий Вангели будет освобожден от должности руководителя предприятия «Молдаца». Профсоюзы выступают против повышения пенсионного возраста для военных и сотрудников со специальным статусом. Иран объявил сегодня о повторном закрытии Ормузского пролива в ответ на атаки Израиля в Ливане. Далее подробности. Дмитрий Вангели был освобожден от должности руководителя предприятия «Молдаца» после того, как журналистское расследование обнаружило фальсификации в резюме, на основании которого он был принят на работу. Решение об отставке было принято в связи с утратой доверия учредителя, сообщает агентство публичной собственности Молдовы. Ведомство уточнило, что временно обязанности директора «Молдаца» будет выполнять его нынешний заместитель Андрей Чебану, а внутреннее расследование инициировано. Администрация компании будет продолжена. В случае выявления дополнительных существенных обстоятельств будут приняты соответствующие правовые меры, отмечают учреждения. Для назначения на должность руководителя «Молдаца», который обеспечивает безопасность воздушного пространства страны, Дмитрий Вангели указал в резюме, что получил лицензию пилота в одной из крупнейших частных авиационных академий Канады, а затем работал в компании Air Canada. Журналисты из «Эрлде Гарда» установили, что эта информация является ложной. В ответе, опубликованном в социальной сети, Дмитрий Вангели не стал прямо отрицать выдвинутые обвинения, однако заявил, что некоторые формулировки в его резюме имели упрощенный характер. Он возглавил «Молдаца» в августе 2024 года, сначала в качестве временного директора, а в сентябре 2025 выиграл конкурс на эту должность, получая месячную зарплату свыше 100 тысяч леев. Власти намерены постепенно повысить пенсионный возраст для военных и государственных служащих со специальным статусом с 45 до 50 лет, начиная со следующего года. Изменение является частью реформы пенсионной системы, объявленной Министерством труда и социальной защиты. Представители Федерации профсоюзов Молдовы выступили с критикой этого решения. Реформа затрагивает примерно 23 тысячи человек из 6 учреждений Министерства внутренних дел, Министерство обороны, Службы информации и безопасности, Службы государственной охраны и защиты, Национального центра по борьбе с коррупцией и Национальной администрации пенитенциарных учреждений. В настоящее время средний возраст выхода на пенсию в этих категориях составляет 43,5 года, а в отдельных случаях люди выходят на пенсию даже в 30 лет. Министр труда Наталья Плугаро подчеркнула, что речь не идет о резком изменении.
5: Речь идет о переходном периоде почти в 10 лет, то есть это не резкое изменение, а постепенное, предсказуемое. При этом пенсионный возраст будет увеличиваться на 6 месяцев каждый год. Таким образом, у каждого человека будет достаточно времени, чтобы спланировать свою карьеру и профессиональный путь. В то же время для определенных подразделений профессий, связанных с повышенным риском, мы сохраним возможность выхода на пенсию в 45 лет.
6: Vom păstra posibilitatea pensionării la 45 de ani.
4: Реформа также предусматривает увеличение стажа, необходимого для получения специальной пенсии. Если сейчас достаточно 12 лет и 6 месяцев службы, то новый механизм установит требование в 20 лет. Для некоторых категорий с повышенным риском порог составит 15 лет. Профсоюзы выступают против инициативы властей, обвиняют их в отсутствии согласования на этапе подготовки документа. Об этом заявила председатель Федерации профсоюзов Молдовы Синдлекс Анжела Отян. В этих условиях сокращение социальных гарантий и изменение правил выхода на пенсию для уже действующего персонала может ускорить массовый уход из системы, усилить волну увольнений и отбить у молодежи желание строить карьеру в силовых структурах. Представители профсоюзов пригласили власти к диалогу для поиска решений, которые обеспечат как устойчивость пенсионной системы, так и защиту законных прав и интересов сотрудников. Отмечается, что персонал этих структур уже проходил реформу условий выхода на пенсию в 2011 году, когда необходимый стаж был увеличен с 20 до 25 лет. В понедельник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Кошта проведут второй саммит Европейский Союз – Республика Молдова. Согласно сообщению Европейской комиссии, вместе с президентом Республики Молдова Майей Санду они подведут итоги прогресса в отношениях между Европейским Союзом и нашей страной, а также обсудят следующие этапы процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз после открытия переговоров по первому кластеру глав основополагающие ценности. Как отмечается в сообщении, саммит с Республикой Молдова станет еще одним мощным сигналом неизменной поддержки Европейским Союзом европейского курса страны. Лидеры обсудят реализацию программы реформы Республики Молдова в рамках Европейского плана экономического роста, по которому уже было выделено финансирование в размере 504 миллионов евро. Согласно заявлению Европейской комиссии, саммит также предоставит возможность укрепить сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес, включая транспортную и цифровую связанность, энергетику, образование и защиту от гибридных угроз. Председатель парламента Республики Молдова Игорь Гроссу совершит официальный визит в Чехию в период с 22 по 23 июня этого года по приглашению своего чешского коллеги. В программу визита входит встреча с официальными лицами Чехии, а также обсуждение по вопросам укрепления двусторонних молдавско-чешских отношений, межпарламентского сотрудничества и поддержки, оказываемой Республике Молдова в процессе европейской интеграции. Игорь Гроссу также примет участие в презентации фильма чешского режиссера Петра Вольдена «Ориентиры Молдовы», посвященного Республике Молдова и продвижению имиджа страны за рубежом. Власти намерены расширить площади лесов в Республике Молдова, в том числе за счет развития частного лесного сектора, который в настоящее время составляет менее 0,3% лесного фонда страны. С этой целью Министерство окружающей среды готовит новые механизмы поддержки владельцев земельных участков и разрабатывает четкие правила создания и управления частными лесами. Об этом рассказал представитель Министерства окружающей среды Адриан Скутильник в программе на радио Молдова. Владелец земельного участка может инициировать создание леса, но здесь есть лишь одно ограничение. Участок не должен относиться к сельскохозяйственным землям высшей продуктивности. Законодательство не допускает вывода из сельскохозяйственного оборота земель с бонификацией выше 60 баллов. Частные собственники обязаны иметь лесохозяйственный план и руководствоваться им при управлении лесным фондом, и, конечно же, на них ложится обязанность по охране и защите лесного фонда. Лесоустроительный проект представляет собой план управления лесом, разрабатываемый специалистами, и включает перечень работ и срок их выполнения, где и когда высаживаются деревья, каким образом проводятся работы по расчистке и другие мероприятия по уходу за лесом. Такой документ составляется сроком на 10 лет. Министерство окружающей среды работает над созданием механизмов, которые будут стимулировать развитие частного лесного фонда. Среди них возможность предоставления финансовых стимулов владельцам земельных участков, которые решат облесить свои земли и официально перевести их в категорию лесного фонда. Зарубежные новости. Высшее объединенное военное командование Ирана заявило о закрытии Урумского пролива ввиду явного нарушения доверия и обязательств США по первому пункту меморандума взаимопонимания и в ответ на продолжающиеся нарушения Израилем режима прекращения огня на юге Ливана. Заявление иранских военных приводит Reuters. Иранское командование пригрозило дальнейшими мерами в случае продолжения агрессии. Заявление распространило государственное агентство Мехр. Вице-президент США Джей Ди Венс сообщил Fox News, что пока нет подтверждений того, что Иран снова перекрыл движение судов в Урумском проливе. Он также заявил, что в ближайшие часы вылетит в Швейцарию, где уже находится Стив Уитков и Джаред Кушнер, которые проводят консультации по техническим вопросам с иранскими переговорщиками. Сегодня ночью и завтра днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов. Завтра днем ожидается плюс 27, плюс 32. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
6: Cu șanse egale. Oameni ca noi și drepturi ca ale noastre.
7: Bună seara, dragi ascultători. Sunt Mariana Țbulac-Ciobanu și mă bucur să vă știu iarăși alături de noi. În cadrul emisiunii din această seară vorbim despre artă, despre emoție, dar și despre libertatea de a fi diferit. Invitata noastră din această seară este Irina Bardița, pictoriță și artistă vizuală cunoscută pentru stilul său simbolistic, un stil care îmbină psihologia, introspecția și diferite mesaje sociale. Dragi ascultători, vreau să vă spun că prin lucrările sale, Irina Bardița nu pictează doar chipuri sau forme, ci pictează stări, frământări, întrebări și adevăruri despre omul contemporan. Arta ei vorbește despre identitate, despre stereotipuri, vulnerabilitate și curajul de a ne accepta exact așa cum suntem, unul pe celălalt. Astăzi încercăm să descoperim omul din spatele culorilor și mesajul din spatele fiecărui tablou. Bună seara, Irina Bardița, și bine ai venit la emisiunea Cu șanse egale.
8: Bună seara, Mariana, mulțumesc pentru invitație. Nu am mai fost la Teleradio Moldova de 10 ani și mă bucur să vă revăd.
7: Irina, spune-ne, te rog, de unde vii și când ai simțit tu pentru prima dată că pictura nu e doar o pasiune, dar e propria ta identitate până la urmă?
8: Eu am început a picta, cred că de la 4 ani. Am început a desena pereții, clar lucru, pentru că era o suprafață cea mai mare și cea mai accesibilă ca pentru toți copiii. Și mama, văzând că am îndeletnicirea asta de a meșteri ceva, de a născoci careva idei, de a desena, evident că mi-a cumpărat un album, care ochi și tot ce trebuie pentru un copil. Și respectiv, asta era ca o carte de buzunar pe care o purtam mereu cu mine. Țin minte, chiar după o intervenție chirurgicală, primul lucru pe care l-am făcut atunci când m-am trezit după narcoză nu a fost că vreau apă, că mi-e este a mânca. M-am trezit, eram foarte buimacă și totul mi se blura în față și primul lucru pe care l-am cerut a fost albumul și cariocele.
7: Dar de unde vii? Întrebam ca să știe ascultătorii. Din ce regiune a Moldovei ești?
8: Eu m-am născut în orașul Bender, din zona Tighina, dar am plecat de acasă să-mi fac studiile, cred că la 9 ani de zile, în clasa 3-a. Deci începând de la 9 ani de zile, sunt aici la Chișinău, mai aproape de limba română.
7: Recent, Parlamentul Republicii Moldova a deschis porțile expoziției de pictură Cum să rămâi uman în era digitală, semnată de tine. Expoziție cu elemente de artă tehnologică, filozofică pe alături, care, apropo, va fi disponibilă până la sfârșitul lunii. De ce anume aici ai decis să-ți expui lucrările? Sau a fost o invitație specială din partea cuiva?
8: Eu în Republica Moldova de mult nu am avut expoziții, deci cumva am fost mai mult în ultimii 5 ani de zile expusă peste hotare și la diferite târguri de artă, la diferite expoziții internaționale, precum în Paris sau în Japonia, respectiv... Cumva nu am avut timp aici pe loc, decât doar din când în când să mai particip la vreun eveniment cu una, două lucrări. Și a venit o invitație din partea Parlamentului de a mă expune și le sunt foarte recunoscătoare, pentru că Parlamentul, fiind ca o instituție de stat, este un obiect foarte reprezentativ pentru cultura Republicii Moldova și ei au un obicei bun de a expune atât copii cât și alți artiști. Chiar am acceptat-o cu mare drag, e cumva o expoziție personală, nu este o expoziție atât de accesibilă din punct de vedere a vizionării, pentru că totuși este Parlamentul și e nevoie să vii cu un buletin de identitate, nu e ca și cum la muzeu sau la galerie te duce în oricare din zile și în oricare din timp, dar mă gândesc că este foarte important ca prin prisma astfel de edificii și instituții cultura să fie promovată și susținută, pentru că ne reprezintă, iar arta mea fiind una foarte liberă, foarte degajată de stereotipuri și de pattern-urile locale, hai să zicem așa, cumva având o experiență de expunere în spate internațională, europeană,

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. В понедельник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Кушта проведут второй саммит Европейский союз и Республика Молдова. Согласно сообщению Европейской комиссии, вместе с президентом Республики Молдова Майей Санду они подведут итоги прогресса в отношениях между Европейским союзом и нашей страной, а также обсудят следующие этапы процесса вступления Республики Молдова в Европейский союз после открытия переговоров по первому кластеру глав основополагающих ценности. Как отмечается в сообщении, саммит с Республикой Молдова станет еще одним мощным сигналом неизменной поддержки Европейским Союзом и европейского курса страны. Лидеры обсудят реализацию программы реформ Республики Молдова в рамках Европейского плана экономического роста, по которому уже было выделено финансирование в размере 504 миллионов евро. Согласно заявлению Европейской комиссии, саммит также предоставит возможность укрепить